0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

0: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
0: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
0: Радио родных дорог.

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: «Елка», «Прованс».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: тебе. Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место. Среди счастливых
1: людей. Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Молодое поколение все чаще пересматривает отношение к еде. Вместо привычного фастфуда гости ресторанов и кафе начинают выбирать блюда домашней кухни. По мнению экспертов, эра бургеров и прочей вредности постепенно уходит. Молодые гости стали гораздо внимательнее смотреть на состав блюд, качество продуктов и на то, как питание влияет на их самочувствие. Михаил Шуфутинский стал народным артистом России. Президент Владимир Путин присвоил певцу новое звание. Соответствующий указ он подписал, угадайте, когда? Правильно, 3 сентября. Напомню, в последние годы артист стал особенно популярен благодаря песням, которые еще в 90-е написали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Шумахер официально стал словом русского языка. Теперь так можно назвать легкого водителя или гонщика. Фамилию семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера внесли в академический орфографический ресурс Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Имя легендарного гонщика давно стало привычным обозначением для любителей быстрой и рискованной езды. Россиянам назвали самые привлекательные регионы для путешествий. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Дубний, один из элементов таблицы Менделеева, был получен в городе Дубна и назван в честь него.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Кавказ и Дальний Восток вошли в число самых привлекательных природных регионов России для туристов. Также путешественники выделяют Сибирь, Русский Север, Байкал и Алтай. Об этом заявили в сервисе путешествий tutu.ru. А еще самыми удобными и доступными для поездок туристы считают Москву, Санкт-Петербург, Казань и города Золотого кольца. У группы «Иванушки Интернешнл» появится женская версия. Продюсер Игорь Матвиенко объявил о создании женской музыкальной группы. Она станет частью мюзикла об «Иванушках». Изначально коллектив создается именно для постановки. Но Матвиенко не исключает, что впоследствии группа сможет превратиться в самостоятельный музыкальный проект. Россиянам перечислили регионы с самой высокой продолжительностью жизни. И это Дагестан, Ингушетия и Москва. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Также он высказался об ожидаемой продолжительности жизни по стране в среднем. Так, к 2030-му она составит 78 лет, а к 2036-му 81. Почему смартфон сразу после пробуждения не стоит брать в руки? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российское правительство к 1 октября сформирует перечень маркетплейсов, которые смогут участвовать в государственных закупках. Об этом сообщили в Минэкономразвития страны. Для допуска к госзакупкам цифровые платформы должны будут соблюдать требования, которые законодательство предъявляет к операторам электронных площадок. Прошедшее лето стало самым теплым в России за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, а они ведутся с 1891 года. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Наиболее заметное превышение показателей синоптик отметил на Урале и в Сибири, а на европейской территории России и Дальнем Востоке средние показатели за сезон оставались близкими к климатической норме. Привычка проверять телефон сразу после пробуждения может незаметно испортить начало дня. Вместо того, чтобы спокойно настроиться на работу, человек сразу погружается в новости и сообщения. По словам экспертов, утренний скроллинг может оказаться даже вреднее, чем час недосыпа. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Название города Пятигорска на жестовом языке глухонемых выглядит как два направленных друг на друга пистолета. Это отсылка к дуэли Лермонтова и Мартынова.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 90.1 FM.

0: Загородных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Игорь Николаев подарил нам десятки классных песен. И почти все они о любви и чувствах. И это тоже не исключение. Очередная композиция от маэстро прозвучала впервые в 2002 году. Кстати, начинал свою карьеру Николаев с песни «Мельница» аж в 1986. Занятно, что в том же году певец впервые появился на телевидении. На первом в истории прямом эфире телеигры «Что, где, когда». Он исполнил песню «День рождения» по случаю 75-летнего юбилея Аркадия Райкина.
1: Твою пустую душу ворвется свежий ветер.
0: Но вернусь к нашей композиции под названием «Прости и отпусти». В ней музыкант, по сути, продолжил эксплуатировать тему собственного развода в творчестве. Годом ранее вышла еще более известная песня «Пять причин». А уже в следующей значимой композиции артист как будто бы отпускал бывшую на все четыре стороны. Вроде бы тогда еще не умели ловить хайп на творчестве, включая в него личные темы. Но Николаев это блестяще исполнил. И, можно сказать, опередил время.
2: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему учебный год начинается именно 1 сентября? Сегодня традиция отправляться за партой в первый день осени кажется нам абсолютно понятной. Однако в прошлом единого графика не существовало. Образовательные учреждения начинали работу в совершенно разное время. От середины осени до самых зимних холодов. Да-да, кто в лес, кто по дрова. Все стало меняться в конце 15 века. Так Иван III перенес празднование Нового года на 1 сентября. Он следовал византийской церковной традиции. И поскольку все учебные заведения того времени открывались в монастырях, духовный учебный год естественным образом привязали к началу нового церковного года. Но была и куда более приземленная, так сказать, аграрная причина. Абсолютное большинство населения жило в деревнях, и дети с ранней весны до позднего лета помогали в поле. Вот и учеба у них начиналась только тогда, когда весь хлеб был убран с полей. Впрочем, разброд в датах все равно продолжался до 1935-го. Тогда правительство СССР выпустило постановление о едином дне начала учебного года для всех школ страны. Официальный же статус государственного праздника Дня знаний дата получила лишь в 1984-м.
0: Очень полезная передача.
2: Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перетру.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салат «Грибная поляна» в последнее время не так популярен в России. Но почему бы в следующий раз вам не удивить своих гостей и не приготовить его? «Грибная поляна» – это слоеное блюдо. Оно включает слои маринованных шампиньонов, ветчины, яиц, моркови и картофеля. И все это дело заправляется майонезом. Кстати, частенько ветчину меняют на мясо курицы или даже говядину. Важно, что каждый слой украшен зеленью и сыром. Готовый салат подается охлажденным. Это блюдо стало популярным благодаря своей уникальной технике приготовления и очень эффектному внешнему виду. По мнению кулинарных экспертов, похожие салаты с грибами появились во Франции. Именно местные повара стали добавлять в начинку мясо, колбасы, вареные яйца, морепродукты, а потом и грибы. А что называется, докрутили эту идею уже в Советском Союзе. Салат стал популярным праздничным блюдом и на постсоветском пространстве. Его главная особенность – подача. Ингредиенты складываются слоями внутри формы, а при переворачивании на тарелке сверху оказывается грибная поляна из целых маринованных шампиньонов. Смотрится, ну, очень аппетитно.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Ирина Дубцова, «Люби меня долго».

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Ники.
1: Радио «Родных дорог» представляет
2: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
2: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Я тебя мокну» – новое выражение в интернете и в общении молодежи. Но что же это такое? Молодое поколение продолжает изобретать собственный язык со скоростью, за которой едва ли успевают даже самые продвинутые лингвисты. Вот кажется, только мы с вами привыкли к крашу, кринжу и чилу, а зумеры уже придумывают все новые и новые слова. В соцсетях все чаще можно встретить слово «моготь». В комментариях под видео пользователи пишут «Я тебя мокну». Но не все понимают, что это значит. Фраза перекочевала и в реальную жизнь. Про нее сочетается.

0: превосходить. Да-да, это когда один человек заметно превосходит другого внешне, характером или любым параметром. Например, харизмой. Русскоязычные пользователи интернета адаптировали слово под родную грамматику. Так появились и другие однокоренные – замогать или могнуть. Все они означают одно – превзойти кого-то. Ну и надо понимать, что чаще всего эти слова используются по-доброму и в шутку.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Приозерск когда-то принадлежал Швеции и Финляндии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

будем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: городе Гороховце открыли фонтан «Высоцкий». 14 строй танцуют под репертуар музыканта Владимира Высоцкого.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Игорь Николаев подарил нам десятки классных песен. И почти все они о любви и чувствах. И это тоже не исключение. Очередная композиция от маэстро прозвучала впервые в 2002 году. Кстати, начинал свою карьеру Николаев с песни «Мельница» аж в 1986. Занятно, что в том же году певец впервые появился на телевидении, на первом в истории прямом эфире телеигры «Что, где, когда». Он исполнил песню «День рождения» по случаю 75-летнего юбилея Аркадия Райкина.
1: Твою пустую душу ворвется свежий ветер.
0: Но вернусь к нашей композиции под названием «Прости и отпусти». В ней музыкант, по сути, продолжил эксплуатировать тему собственного развода в творчестве. Годом ранее вышла еще более известная песня «Пять причин». А уже в следующей значимой композиции артист как будто бы отпускал бывшую на все четыре стороны. Вроде бы тогда еще не умели ловить хайп на творчестве, включая в него личные темы. Но Николаев это блестяще исполнил. И, можно сказать, опередил время.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему учебный год начинается именно 1 сентября? Сегодня традиция отправляться за партой в первый день осени кажется нам абсолютно понятной. Однако в прошлом единого графика не существовало. Образовательные учреждения начинали работу в совершенно разное время. От середины осени до самых зимних холодов. Да-да, кто в лес, кто по дрова. Все стало меняться в конце 15 века. Так Иван III перенес празднование Нового года на 1 сентября. Он следовал византийской церковной традиции. И поскольку все учебные заведения того времени открывались в монастырях, духовный учебный год естественным образом привязали к началу нового церковного года. Но была и куда более приземленная, так сказать, аграрная причина. Абсолютное большинство населения жило в деревнях, и дети с ранней весны до позднего лета помогали в поле. Вот и учеба у них начиналась только тогда, когда весь хлеб был убран с полей. Впрочем, разброд в датах все равно продолжался до 1935-го. Тогда правительство СССР выпустило постановление о едином дне начала учебного года для всех школ страны. Официальный же статус государственного праздника Дня знаний дата получила лишь в 1984-м.
0: Очень полезная передача.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: и не приготовить его. Грибная поляна – это слоеное блюдо. Оно включает слои маринованных шампиньонов, ветчины, яиц, моркови и картофеля. И все это дело заправляется майонезом. Кстати, частенько ветчину меняют на мясо курицы или даже говядину. Важно, что каждый слой украшен зеленью и сыром. Готовый салат подается охлажденным. Это блюдо стало популярным благодаря своей уникальной технике приготовления и очень эффектному внешнему виду. По мнению кулинарных экспертов, похожие салаты с грибами появились во Франции. Именно местные повара стали добавлять в начинку мясо, колбасы, вареные яйца, морепродукты, а потом и грибы. А что называется, докрутили эту идею уже в Советском Союзе. Салат стал популярным праздничным блюдом и на постсоветском пространстве. Его главная особенность – подача. Ингредиенты складываются слоями внутри формы, а при переворачивании на тарелке сверху оказывается грибная поляна из целых маринованных шампиньонов. Смотрится, ну, очень аппетитно.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Я тебя мокну» – новое выражение в интернете и в общении молодежи. Но что же это такое? Молодое поколение продолжает изобретать собственный язык со скоростью, за которой едва ли успевают даже самые продвинутые лингвисты. Вот кажется, только мы с вами привыкли к крашу, кринжу и чилу, а зумеры уже придумывают все новые и новые слова. В соцсетях все чаще можно встретить слово «моготь». В комментариях под видео пользователи пишут «Я тебя мокну». Но не все понимают, что это значит. Фраза перекочевала и в реальную жизнь.

0: или превосходить. Да-да, это когда один человек заметно превосходит другого внешне, характером или любым параметром, например, харизмой. Русскоязычные пользователи интернета адаптировали слово под родную грамматику. Так появились и другие однокоренные – замогать или могнуть. Все они означают одно – превзойти кого-то. Ну и надо понимать, что чаще всего эти слова используются по-доброму и в шутку.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место. Среди счастливых
1: людей. Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
2: Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные

0: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

где-то далеко. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собираясь на зимнюю прогулку, жители города Псков берут с собой диянки, вязаные варежки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: Радиородных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радиородных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Татьяны Куртуковой в честь дня рождения в одном миксе.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше Синбирском через букву «Н».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Татьяны Куртуковой в честь дня рождения в одном миксе.